далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви отрава, и в счастье есть дыхание беды.

души влюбленной. Цыганки очи помню до сих пор, и я их жарким взглядом опаленный пошел навстречу, словно на костер.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни голос тихий и глухой.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

Пронесутся они мимо скорбных распятий.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: тучею
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!
2: Ага,

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

дорожку к дому твоему усыпал снег холодной грусти, и не пройти мне по нему.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза.

снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: У меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
4: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Слушай внимательно.

Добрый субботний день, дорогие радиослушатели. С вами диджей Светогорский. До 16:00, даже чуть позже. Сегодня у меня большой эфир. Очень интересная программа. Спасибо Оксаночке Корневович за классный эфир, за песни Игоря Николаева. У меня тоже сегодня концертная площадка. Тоже интересные песни и тоже необычные. Первая часть эфира у меня... Первая часть эфира у меня песни Светланы Ивановой, а вторая часть, конечно же, стол заказов и дискотека 80-х. Ну, потихонечку будем начинать эфир. И сегодня первую часть эфира открывает концертная площадка, а это песни Светланы Ивановой. И первая песня называется «Какая же я бабка».

Продолжается наш эфир, дорогие радиослушатели, на лучшей радиостанции «Лидер». Я напомню еще раз программу сегодняшнего моего эфира. Первая часть эфира с 14 до 15 это будет Светлана Иванова. Потом у меня будет стол заказов. И оставшийся час я поставлю песню дискотеки 80-х, чтобы мы потанцевали, оторвались на полную катушку, провели очень классно субботний день. А мы идем дальше. Следующая песня называется «Корпоратив».

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Пока мы слушаем Светлану Иванову, я постепенно ищу ваши заказики и ровно в 15:00 начну их выполнять во втором блоке своего эфира. Напомню, что у меня сегодня три блока. Следующая песня называется «Любить нельзя, ненавидеть». Есть такое высказывание: казнить нельзя, помиловать. А здесь любить нельзя, ненавидеть.

А сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит песня «Люблю». А я продолжаю искать ваши заказики и добавляю специальную папочку.

Следующая песня в исполнении Светланы Ивановой «Одиночество, боль». И в 15:00, когда я буду проводить 100 заказов, для вас, дорогие радиослушатели, будет очень большой сюрприз. Но интриги все раскрывать я на данный момент не буду. Сейчас прозвучит песня «Одиночество, боль».

Тихо-тихо войди, я тебя очень жду. По твоей давно скучаю улыбке. Перед нашей любовью мы оба в долгу. Приезжай, мы с тобою исправим ошибку. Приезжай,

Следующая песня называется «Я буду тебе сниться». Через 10 минут будет стол заказов, и вас ждет, дорогие радиослушатели, сюрприз. Пока я держу интригу.

0: Ну вот и последний трек нашего эфира, первой части моего эфира, это песня Светланы Ивановой «Я справлюсь». И вас ждет обещанный сюрприз, как я и говорил, в 15:00. Пожалуйста, дождитесь.
1: Распахнутое сердце и награда, и проблема.

0: Еще раз добрый день, дорогие радиослушатели, и вот обещанный сюрприз. Любезно согласился провести сегодня со мной стол заказов диджей Данчо. Встречайте!
1: Всем добрый-добрый день. Всем отличного настроения. Всем-всем самого кайфового дня. С вами мы. Проведем этот стол заказов для вас. И пока я подбираю треки, которые надо поставить, я передаю диджею Светогорскому, пока он поставит от себя свой какой-нибудь трек. Поэтому я пока подберу трек.
0: Итак, вот обещанный сюрприз, дорогие радиослушатели. Мы начинаем стол заказов, поэтому небольшая поправочка. Вы можете посылать заказы как мне, так и диджею Данчо в личку. И сейчас заказ от нежного солнышка для любимого мужа. А песня называется «Он тебя целует». Руки вверх.

0: Это был заказ от нежного солнышка для прекрасного любимого мужа. Он тебя целует, руки вверх. А сейчас я диджею Данчо даю микрофончик.
1: А я поставлю трек. Это будет наш Джа Халиб, Медина. Я так понял, я правильно Светогорский понимаю, ты мне за эфиром сказал, то, что это заявка от Снежки, просто ты ее не смог найти, видимо. Но у меня этот трек в плейлисте есть, поэтому ставлю Джа Халиб, Медина.

0: Ну, диджей Светогорский, принимай микрофон теперь, а я пошел искать замечательную композицию очередную. А ты ставь что-нибудь от себя, какой-нибудь классный трек.
1: А я продолжаю искать заказики, которые заказала мне прекрасная наша диджей Снежка. И это будут песня, посвященная врачам, а исполняет ее Чечерина. Чечерина, врачи. Принимай.

0: А мы продолжаем для вас дарить прекрасное настроение, и я передаю этот микрофончик диджею Данчо.
1: Я уже принял. И тут для тебя заявочка, Светогорский. Нежное солнышко у меня попросило поставить трек для тебя, Юрий Шатунов, «А лето цвета». Я выполняю.

0: Вот такая вот композиция была для тебя, диджей Светогорский, от «Нежного солнышка». Я это выполнил, а теперь передаю микрофон тебе, Светогорский, а я пошел искать заказики от Снежки.
1: Спасибо, «Нежное солнышко», за такую прекрасную песню, она мне очень понравилась. Я поставлю заказик от Снежки также, это будет Юрия Савичева «Высоко». И также хочу, чтобы диджей Данчо исполнил тоже и мой заказик. Это будет Бетси Чибинс. А песню, я думаю, что Данчо догадывается, какая мне песня понравилась. Сейчас прозвучит песня Юрия Савичева «Высоко».

0: Продолжаем дарить вам летнее прекрасное субботнее настроение. Диджей Данчо врывается в эфир.
1: Я уже тут. Я, Светогорский, услышал твой заказ, но я его выполню через твой трек. Ну, то есть, получается, сейчас я выполню от Снежки заказик. А там ты поставишь что-нибудь, а потом я тебя поставлю, потому что в плейлист я уже добавил от Снежки. Поэтому прозвучит сейчас заказик диалогу телевизора. Высоцкий. Спасибо, Снежка, за такой трек. Респект огромный. Высоцкий, у него реально классные треки.
2: Диалог у телевизора.
3: Ой, Вань, смотри, какие клоуны. Рот хоть завязочки пришей. Ой, да чего Ваня размалеванный, и голос, как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, ты глянь, я правда, Вань.
4: Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождёшься у меня. А чем болтать? Взяла бы, Зин, в антракт сгонял в магазин. Что, не пойдешь? Ну, я один. Подвинься, Зин.
3: Ой, Вань, гляди, какие карлики. В джерси одеты, не вшивьет. На нашей пятой швейной фабрике такое вряд ли кто пошьет. А у тебя, ей-богу, Вань, ну все друзья такая рвань, и пьют всегда такую рань, такую дрянь.
4: Мои друзья хоть не в Болонии, зато не тащут из семьи, а хадость пьют из экономии, хоть поутру да на свои. А у тебя самой-то, Зин, приятель был с завода шин, так тот вообще хлебал бензин, ты вспомни, Зин.
3: Ой, Вань, гляди-ка, попугайчики. Нет, я ей бог.

0: правда, Вань, ты мне такую же сваргань. Ну что, отстань, всегда отстань, обидно, Вань.
1: Уж ты бы лучше бы молчала бы, накрылась премия в квартал. Кто мне писал на службу жалобы? Не ты, когда я их читал. К тому же я думай, кузин, тебе напяль позор один. Тебе шитья пойдет аршин. Где деньги, Зин?
0: Ой, Вань!
1: Умру от акробатиков.
0: Смотри, как вертится нахал. Завцех наш, товарищ Сатюков, недавно в клубе так скакал. А ты придешь домой, Иван, поешь и сразу на диван, и его нарешь, когда не пьян. Ты что, Иван?

0: придешь домой, там ты сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянете в магазин, а там друзья, ведь я ж Зин не пью один.
1: Вот такой вот трек прозвучал от Снежки. Спасибо тебе большое. Реально классный трек. Я даже оригинал нашел, поставил именно в акустическую версию. Вот. А я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский. Принимай и ставь трек замечательный какой-нибудь.
2: Я сейчас, когда слушал эту песню Высоцкого, тоже где-то немножко даже смеялся, потому что настолько позитивно, настолько с юмором Высоцкий всегда, по-моему, выделялся своими креативными песнями. И несмотря на то, что Высоцкого нет в живых, песни его, конечно, наши ходят и до сих пор популярны. Ну, а мы продолжаем стол заказов. Снежка, конечно, у нас с юмором, и я так понимаю, она у нас рекордсменка по заказам, потому что вот когда вот особенно даже я ставлю песни, очень много заказов от Снежки, поэтому, Снежка, ты будешь у нас рекордсменка по заказам нашей радиостанции. А ты попросила поставить песню в исполнении группы «Ахи-вздохи», «Малолетка». Ну, принимай, коль заказала.

0: А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели, и, конечно же, просим вас оценить наш эфир, так как сегодня у нас дебютный эфир с диджеем Танчо. Пишите отзывы, кстати, ему передают же и микрофон.
1: Ну а я выполняю заказик святогорский твой, так что принимай, печалика. Я уже для тебя его подготовил, включаю.
2: Чибинс, а ты чего такая грустненькая?
3: Я не грустненькая.
2: У тебя все в порядке?
3: Да.
2: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
3: Я не задумчивая.
2: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
3: У меня ничего не отвисало.
2: Может быть, ты грустная принцесса?
3: Нет.
2: А кто ты тогда, мой маленький?

0: Вот композиция была. Это была композиция Чиппинс, Бетси, Печалик. Да, молодец она, девушечка. Ей хоть и 13 лет, но такие классные песни выпускает. И радует своих подписчиков и слушателей. А я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский. Принимай микрофон и ставь замечательный трек.
1: Я поставлю пока следующий трек, это тоже будет от Снежки. Я не нашел единственное, что песню Игоря Наджиева, называется «Про короля» она. Я единственное, прошу тебя, если ты здесь, диджей Данчо, поставь, найди ее «Клоун Король» Игорь Наджиев. Тоже не мог ее найти, это от Снежки заказик. А я также от Снежки сейчас поставлю заказик, это будет Кайметов. Песня называется «Билет». Но также я хочу тебя спросить, как ты думаешь, если нарисовать Печалика, кто это, интересно, что это за личность? Как бы ты ее нарисовал? Ответь, пожалуйста, после трека.

Вот такая песенка прозвучала от Снежки Каймета в «Билет». А сейчас я передаю эстафетную палочку самому замечательному диджею и мужу нежного солнышка, диджею Данчо. Счастливый муж, тебе микрофон.

Я поставлю трек. Я нашел этот трек, про который ты, Светогорский, говорил.

0: чучело вы огородное.
1: Вот такой вот трек прозвучал. Надеюсь, это тот трек. У нас не так много времени осталось, я так вижу уже. Поэтому, Светогорский, принимай микрофон и ставь что-нибудь от себя.
2: Песня, да, та, но я нашел сейчас песню, но ее мне почему-то не скачать, на Вонерис не загрузить. Называется «Клоун-король». Ее почему-то не скачать, но она есть на сайте. Сейчас я скажу, если ты наберешь hitmos.org, там есть в поисковике «Клоун-король». Но я хочу поставить сейчас песню для... вас с...
1: Тут его нельзя... У меня тут его не скачает.
2: Ну, тоже песня классная. Да, кстати, мне Снежка написала. А сейчас у меня сюрприз. Не просто так. Я хочу поставить с твоего разрешения песню для нежного солнышка и тебя. Для вас обоих. Это будет Игорь Николаев, «Любовь в моей жизни». Я думаю, что ты присоединишься, и перед тем, как я поставлю эту песню, этот трек, скажи что-нибудь своей любимой, потому что эта песня для нее

0: Данчо, перед тем, как я поставлю песню, скажи что-нибудь для нежного солнышка, потому что песня для нее.
1: Но я скажу то, что нежное солнышко, я тебя очень-очень сильно люблю. Спасибо тебе, то, что ты есть в моей жизни. И ставь Светогорский трек.

0: На этом наш стол заказов заканчивается. И, к сожалению, дорогие радиослушатели, мой эфир также подходит к концу, потому что я сегодня до 16:00 по расписанию. Единственное, что следующий час это будет свободный эфир. Я поставлю нон-стопчиком дискотеку 80-х, просто потанцевать. А я хочу диджею Данчо дать микрофончик для последних слов и поставить последнюю заключительную песню, ответочку.
1: Ну, почти заключительной песни я поставлю как раз таки вот эту Клоун Король, я ее нашел. В ВК все-таки нашел ее. И также хочу сказать всем спасибо за заказики. Вот, всем спасибо тем, кто нас слушал. И с вами были мы, диджей Данчо и диджей Светогорский. А я ставлю последнюю композицию и прощаюсь с вами.

Спасибо, диджей Данчо, за прекрасный эфир. И также хочу сказать, что в следующие выходные во всех школах прозвенит вечер, выпускной вечер, вернее, последний звонок уже прошел в мае. И у меня идея такая. Диджей Данчо, не хочешь ли в следующие выходные, когда будет у тебя возможность, допустим, в субботу, провести такой эфирчик? Во-первых, будут песни классные, во-первых, стихи я подготовлю к этому событию. Может, привет учителям кто-то передаст. Ты не против составить компанию? Напиши мне, как будет возможность. А мой эфир также заканчивается. Я поставлю нон-стопчиком песни 80-х, пока свободный эфир.

Всем по политику, всем приятного настроения. Ну, я сегодня зашла на... А чё я тут зашла? Ну, остаток 5 минут в эфир. Так что я совсем чуть-чуть буду. Поставлю свои треки, может быть, и какие-нибудь ваши заказики выполню. Все понятно с вами, Сергей. Так, ну что ж, мы послушаем трек Андрея Картавцева. Звонить не надо.

Все понятно, как так. Сзади фон, как на биты уберу. Что там Андрюшу смотрит. Да и у нас сегодня... Точнее, ночью сегодня произошло ЧП. Мы сидим без воды. Ну, не только я сижу, весь город сидит без воды. Вот, не помыться, не попить, не покушать, приготовить. В общем, мы без воды сидим. Сломался у нас насос. Вот, как-то так. Ну что же, будем мы слушать считалочку для женщин. 1, 2, 3, 4.

Да. Если женщина и его дочь, кто мужчина-то? Чьи-то мужчины, сыновья. Так, это большой вопрос. Так, и далее будет у нас, так, спадение пока не хочу, колдунную ставить, будет у нас баловать тебя, стоматолог и физун, и вместе с Вячеславом Быковым.

Да-да-да, было от тебя приветствовать, кто там присоединился, у меня, конечно же, я присоединилась к своему радиостанции, к своей радиостанции, ла. Сейчас я недавно вышла в эфир, а уже заговариваюсь, ё-моё, надо, пора уже на пенсию уходить, во, точно. Есть у меня заказик от Сергея, это будет «Не вешайте нос» у Тамарины. Чё-то я эту группу не слышала ни разу. Ну, сейчас мы и послушаем.

Ну, вот такой вот был трек на кавер на песню Надежды Кадышевой «На полосе пьяной». Вот. Следующий будет трек «Пицца, мой друг».

Вот такая вот композиция прозвучала. Пицца, мой друг. Совсем я подзабыла про эту песню. Так, Сергей, я у тебя в чате спросила, у тебя есть соседка? А то еще пишешь про соседа, а соседка есть? А то уже тут такие намеки идут от Снежки. Я полюбил твою соседку. Так что у соседа есть жена. Потом ты соседу скажешь, что я полюбил свою соседку. Так что принимай заказик для тебя.

Это был закатик от Сишки для Сергея. Далее будет трек. Совместная песня с моим диджеем Михаилом. Правда, исполняет нейросеть. Почему я так сказала? Так вы из песни вы поймете. Так что песенка про меня и про...

Так, поступай в заказик, но, Снежка, как я так буду заказик ставить для тебя от нежного солнышка, если от нежного солнышка нету? Вот я так вообще не догоняю такие заказики. Ну, человека нету, зачем заказики такие ставить? Как она только появится, нежное солнышко, то и поставим. Я либо Вадим с Женей, либо Аннушка, удача будет у нас в 20:00 по московскому времени. Так что она выполнит все. Но от меня будет трек. Топ-топ-топ-топ-топ-топ.

Да, сегодня какие-то секретики, и от Сергея ничего не выкладывает. Вот он какой-то такой вот со своими тайнами. Ну да ладно. Так, косяков нету. Ну, у нас все включено. На радио все включено. Да, у меня нету. Воды нету. Вот. Я тут сижу и плачу. Как так?

Ну что ж, будем двигаться дальше. У меня есть заказчик Сергея, который подвигал всех. И он захотел три танкиста, три веселых друга. Ну что ж, получайте этих трех танкистов.

Вот такие вот будут цвета. Чистый заключительный трек от меня прозвучит. Это будет у нас Косилушка пошел в баню. Да перепутал в бане. Ага, он заглянул в женскую баню. А что там было? Ух!

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. И, конечно же, с вами сегодня с вами Евгений и Вадим.
1: Привет-привет. Вадим, добрый вечер. Привет всем, кто к нам подключился. И, конечно же, хорошего настроения, позитивного общения. Хорошие, кстати, заставочки наши, чтобы прозвучали. Я думаю, что наши слушатели уже успели заценить вот такую вот темку и заценили, конечно.
0: Да, да, я тоже думаю, что им понравились наши композиции про каждый заставки про каждый город.
1: А я смотрю, тут Слава 60 у нас тут танцует, походу, под такие. Ну что ж, это хорошее, позитивное настроение уже радует. Ну что, а я тут, когда треки эти звучали, кое-что подготовил. Разреши поставить.
0: Да, конечно, ставь.
1: Ну что ж, кайфуем дальше.

0: Ну что, друзья, вот такое вот начало нашего эфирчика, ребятки. Как вам? Жень, тебе тот же вопросик адресую.
1: Да, Вадик, ты знаешь, он такой интересный, что ты получился сначала.
0: Ну ты кото. И сейчас тоже.
1: А ко мне прилетел первый заказик. И, конечно же, я принимаю еще заказики. И это заказ от Вячеслава 60. И он попросил «Солнце мое».
0: Ну что ж, послушаем.

прозвучавший по заказику Слава 60. Мы продолжаем двигаться дальше. Это «Солнце мое» на стихи, конечно же, Оксана Корнилович. Она же DJ Kiss. Вот. Ну что ж, мы продолжаем двигаться дальше. Заказик твой у меня уже готов. Слав, принимай еще одну.

Ну что, друзья, вот такой вот сос у нас прозвучавший. Это группа Абба. Ну что, а мы движемся далее. И сейчас я посмотрю, что у нас. Ага, вот есть еще тема. Думал, что успею поставить, но не успел. Ладно, пока переместимся дальше по другим трекам. Так как они у меня еще есть. И следующая композиция будет у нас дальше. Вот это послушаем, потом я обращусь к другим трекам. Так, ну что-то мне не включилось. О, включился.

0: Вот такой трек, прозвучавший в нашем эфире, довольно-таки интересный. Кстати, Женя, я тебя уже вижу, и тоже немножко поймал эту композицию чуть-чуть. Скажи, пожалуйста, как ощущение, и вы, дорогие друзья, тоже пишите в чате по поводу данной композиции.
1: Ты знаешь, очень красивая и нежная композиция. Я, конечно, не сначала ее слушала. Извини, конечно, извини.
0: А композиция
1: Но
0: называется
1: так
0: «Ой-ой-ой».
1: получилось.
0: Вот. Так вот. Ну, я тут хочу попросить разрешения по поводу еще на одну композицию. Если это можно.
1: Ставь, конечно.
0: Это будет, мне кажется, будет новиночка. От Serp Records. Есть тут тема у меня. Называется она «Вспоминаю пацанов». Давайте послушаем.

0: that.
1: Так, вот интересная тема. Серпо Рекордс прозвучала. Как вам такая композиция, тоже пишите в чат. Рассказывайте о восхищениях. Ну и, Жень, тебе то же самое. Только ты уже здесь, я расскажешь.
2: Да, Вадим, знаешь, честно говоря, первый раз эту композицию слышу. И вот, и огромное тебе спасибо.
1: Ты вот знаешь, я тебе скажу так, я ее сам впервые сейчас слышу, прям вот мы с тобой послушали со всеми нашими слушателями эту песню, потому что ранее я ее не слышал. То есть не слышал вообще. Ну, то есть,
2: значит, это новиночка.
1: Скорее всего, потому что у меня ее не было в наличии. Этой новинки, но она попалась мне ВКонтакте. Ну, здесь, да, пишет, что тяжелая. Да, есть такая тема, на самом деле, да. Есть такое, да. Ну что ж, у меня еще тут заказчик и нашелся, я сейчас его пока обработаю, а ты же не что-нибудь поставь пока немножко. Что-нибудь интересненькое.
2: Да, конечно, я поставлю, и поставлю я красивую композицию Стаса Михайлова «Берега мечты».
1: Запускай.

0: Вот такая композиция прозвучала от меня, уважаемые радиослушатели. А у меня поступил заказик от Вячеслава 60. И это новиночка от Султана Лугачева. Роза черная.
1: Что ж, давайте послушаем.

0: Вот такая композиция прозвучала, новиночка, по крайней мере, мне сказал так Вячеслав, что это новиночка. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Песня классная, но новиночка, но мне кажется, она чуть-чуть переделанная, потому что это в оригинале принадлежит Аврам Руссо. Вот так скажу.
0: Ну, не знаю, я что-то даже не помню такой песни.
1: Ты просто набери в поисковике, в любом, Авраам Руссо, нелюбимая, так называется, песня. Еще попозже я ее поставлю, если ты не против. Сейчас пока выполню заказик. Очередной. Как раз от 160 это будет вот такая...

0: Ну что, друзья, вот такой вот заказик у меня прозвучавший. Кстати, Жень, ты эту песенку слышал ранее?
1: Вот эту песню, да, я слышал раньше.
0: Потому что я ее ставил. Уже, правда, не помню. На одном из каналов, но все же была. Тема.
1: Ну, была так была. Я поставлю Александр Добрынин «Розовые розы».
0: Давайте послушаем.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала. Дорогие мужчины, дарите, пожалуйста, больше цветов.
1: Да, кстати, да. Цветы это надо. Особенно девочкам. Вот так вот скажем. Ага, вот, кстати, у меня хотел песенку поставить, слушай, Женя, а походу, что слушатель наш угадал, что я хочу поставить. Вот такое совпадение. Двигаемся дальше вот с
0: Итак,
1: таким тогда треком. Сейчас каким треком? Вот тогда поменяю пока. Слушаем. А потом эпидемию послушаем. Два заказика, не против, поставлю.
0: поставь.

0: Кстати, когда прозвучавший в нашем эфире, в нашем сейчас, хочу спросить тебя, Женя, насчет заказов. Есть ли они у тебя?
1: Нет, у меня заказов нет, нету. Я знаю, что у тебя там есть какой-то заказик.
0: У меня как
1: На
0: раз
1: частушки,
0: есть.
1: что ли?
0: Деревенские частушки, да, есть такое. Вот прилетел ко мне такой заказ. Слушай, сейчас
1: Ну,
0: мы его
1: ставь, полетел, так ставь.
0: послушаем, что это такое. Надеюсь, сейчас проверю, работает он у меня или нет. А, вот он. Сейчас запускаю.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такая вот у нас замечательная композиция. Частушки у нас прозвучали. Вот. Я поищу сейчас что-нибудь казачье. Простите тут, конечно. Это у нас пользователь, так с таким ником юзер, походу. Серж. Серж написано. Вот так. Ну, тут написано, тут мне на английском языке указали. Так что вот как-то так. Ну что. Видимо, двигаться будем дальше. Жень, что-нибудь поставишь, пока я тут копаюсь?
1: Ну, конечно, поставлю, пока ты там тогда найдешь, кто что тебя хотят.
0: Ну, сейчас
1: Я
0: поищу.
1: поставлю Александр Малинин, «Берега».
0: Ну, давайте по берегам пройдемся. А я позову.

трек, прозвучавший в нашем эфире. Продолжаем двигаться дальше. Пока я продолжу вот такой композицией. А то есть скажу еще закатик. Вот. Такой послушаем пока.

Ну что, дорогие друзья, вот такой трек у нас прозвучавший. Сейчас продолжаем двигаться дальше. Эта песня прозвучит чуть попозже, а пока будем слушать следующую композицию. Вот сейчас я тут накопаю. Если, конечно, она у меня... А, вот она. Ну что вам? Вот такую послушаем.

0: Войся, ты меня не бойся, так называется трек. Все это казачьи композиции. Слава Анисин, привет тебе. Тут еще, кстати, моя соведущая, конечно же, Женя. Еще раз ты там присоединяйся и, может, поставишь что-нибудь
1: интересное. Да, конечно, я поставлю заказ от Вячеслава. Это новиночка, Сергей Завьялов. Надо жить.
0: Слушаем.

0: Вот такой заказик прозвучал от Вячеслава, уважаемые радиослушатели.
1: А у меня тут заказик тоже есть, я сейчас поставлю его. Так, по-моему, от Анисина, что ли, был. Да, есть такой шофер-дальнобойщик. И все это Таня Овсиенко будет по заказику слова Анисина. Ну что ж, принимай.

0: Ну что так, друзья, вот такой вот трек, прозвучавший в нашем эфире. А мы продолжаем дальше. Может, даже и в чем-то такое есть, конечно же, в том плане, что жизнь, шоссе, может, так оно и есть. Как вот ты считаешь, Женя, и дорогие наши слушатели, тоже пишите свои комментарии в чате.
1: Да, Вадим, знаешь, вот эта композиция, я бы сказала, наверное, жизненная.
0: Конечно, она так и есть.
1: Из какой-нибудь, наверное, шофера написала эту композицию. Она написала для этого шофера какую-нибудь такую красивую композицию.
0: Может быть, так. Тут, кстати. Так что здесь не исключено ничего в этом плане. А вот посмотрю-ка я.
1: Я хочу поставить...
0: Что там?
1: Вот на сегодня вот такую вот композицию.
0: Давай, заряжай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала. Даже две, уважаемые радиослушатели, от Дианы Арбениной.
1: А вот, кстати,
0: Вадим,
1: тут я скажу одну вещь. Давай-ка ремейк послушаем на эту композицию, которая сейчас звучала. Если, конечно, не против.
0: Конечно, ставь.

0: Вот такой вот ремейк, кстати, на композицию «Секунду назад».
1: Пока не прохладно.
0: А мы тем временем продолжаем дальше.
1: Даже...
0: Женя, твой микрофон.
2: Да-да-да, я сейчас поставлю заказ для Оксаны. И это будет Диана Арбенина. Смиряюсь.

0: Вот такой красивый заказик прозвучал, уважаемые радиослушатели. Вадим, у тебя там что-нибудь есть?
1: Ну, у меня по заказу особо нету. Вот. Так вот, а у тебя что-то осталось?
0: Нет, у меня больше нет заказов.
1: Ладно, тогда послушаем мы с вами вот такую вот композицию.

0: Такой замечательный трек, прозвучавший в нашем эфирчике. Все это на стихи Оксаны Корнилович, она же DJ Kiss. Женя, принимай микрофон.
1: Да, Вадим, ты знаешь, мне тут попросили заказ.
0: От кого же там?
1: Нет, я не буду говорить от кого, я его просто поставлю.
0: Ну что ж, послушаем.

мне приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вышли

а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда вы...

0: Вот такой заказик прозвучал, уважаемые радиослушатели. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Да, очень грустный трек, но очень красивый. Спасибо, Серег, тебе за такой трек. Вот. Ну, а мы тем временем продолжим вот такой композицию.
0: А ты, если не против, я поставлю еще один заказик.
1: Давай, потом я тогда.
0: И это заказик у меня будет от Оксаночки, от нашей Оксаночки Кис. И эта композиция будет Владимира Кузьмина. А, сейчас, секундочку. Вот нам закроют. И композиция называется «Дикий мед». Давайте послушаем.
1: Давайте послушаем. Это да.

Вот такой заказик прозвучал, уважаемые радиослушатели. Это был заказик от DJ Kiss. А сейчас я увидела еще один заказик от Славика, от Славы Анисина. И это композиция Анна Герман. «Мы эхо». Давайте послушаем.

0: Вот такой заказик прозвучал для Славы Анисина, уважаемые радиослушатели.
1: А у нас осталось буквально 3 минутки, чтобы попрощаться и поставить финальный трек.
0: Да, и, конечно же, мы передаем нашей Аннушке. Аннушка, тебе удачного эфира или легкого.
1: А лучше чистого. Так что услышимся с вами скоро. Всем удачи, всем пока, до встречи.

0: звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий, агрессивный лай ротвейлера, голос диджея, слегка искаженный помехами.
1: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуке. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык дыхания.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапой по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

Так, сэр, вам предупреждение, чтобы таких вот не было выражений, которые вы пишете. Пожалуйста, выбирайте словечки, которые вы пишете. Так, итак, я начинаю свой эфирчик. Привет всем, кто на связи со мной. В эфире Радио Лидер, у микрофона Аннушка Удача. В ближайшие 2 часа рулить этим эфиром будете вы, а я просто нажимать на кнопки. Моя личка открыта и ждет ваших заявок. Пишите, какие треки растопят ваше сердце сегодня. Передавайте приветы бывшим, будущим и настоящим. Удача уже в эфире, теперь дело за вами. Поехали!

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
4: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

0: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
1: Позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
2: Кофеек в шоке. Слава говорит, что мы женаты, кофейку пишет, а там в шоке. Итак, еще раз всем привет. Пишите свои заявочки, можно самые смелые. Обещаю поставить все, ну или почти все, если это, конечно, не песня про 3 сентября в разгаре лета. Итак, мы начнем. Я начну свой эфирчик с заказика от Ясной. От слушательницы Ясная. Ловите свой заказик.

Это был заказик у меня от Ясны. Ну, а следующий заказик у меня прилетел от Славы. И Слава заказывает культовую песню «Прекрасное далеко». Ну что ж, Слава надеется, наверное, что это далекое к нему наконец-то повернется лицом, а не другим местом. Слава, лови свой заказик. А всем остальным напоминаю, личка открытая. Пишите, пишите.

Прекрасная далека, не будь ко мне жестока. А сейчас прозвучит музыкальный подарочек от меня.

Это было от меня. А сейчас я перехожу к заказику. Наша слушательница с очень светлым именем Ясная решила добавить в наш вечер немножко романтики. Она заказывает трек с названием «Обними меня ненадолго» от группы Rednecks. Ясная, у меня только один вопрос. Кого именно нужно обнять в этот вечер? И почему этого человека рядом нет еще? Инструкция получена, трек готов. Обнимайте тех, кто рядом. Ну или хотя бы какой-нибудь любимый плед.

Очень-очень красивая композиция. Спасибо за этот заказик нашей слушательнице Ясной. А я перехожу к следующему заказику. И у нас на связи опять Слава Анисин. Его музыкальные качели сегодня работают на полную мощность. От прекрасного далека мы плавно перемещаемся к тяжелой артиллерии нашей эстрады. Слава заказывает трек Софии Ротару «Луна, луна». Слава, я надеюсь, ты там сейчас не стоишь где-то на балконе и не воешь на эту самую луну от избытка чувств. В любом случае, песня абсолютный хит на все времена. Так что лови свой заказ. А всем остальным напоминаю, если ваша душа тоже требует цыганских мотивов или ретро-ностальгии, моя личка все еще открыта для ваших заказиков. Итак, слушаем композицию.

Ага, Слава, уже боюсь, я боюсь. Итак, давайте перейдем к следующей композиции. Наша невероятно ясная сегодня просто делает вечер. Видимо, романтика временно поставлена на паузу, потому что сейчас в моей личке замигал трек «Фэнтези», то есть «Фантазия» от Мэрайи Кэри. Ясная? О каких таких фантазиях идет речь на ночь, глядя, а? Ну ладно, ладно, мы приличная радиостанция, поэтому расспрашивать не буду. Просто включу этот шикарный хит. Всем остальным брать пример с ясной, смелее фантазировать в моих личных сообщениях. Ну, я имею в виду треки заказывать. Итак, слушаем «Фэнтези».

0: Вот такой красивый заказик был. А сейчас я предлагаю вам побывать в гостях у сказки. Поет русское радио.
1: А ну, избушка, повернись к лесу передом, к Ивану задом.
2: А ну, дрова, пилите сами, ладитесь в сани.
3: А я все равно...

0: resto, gente.
1: Будьте здоровы и не простужайтесь. Вот так вот. А теперь перехожу к заказику. Наша прекрасная Ясная продолжает уверенно рулить сегодняшним плейлистом и переходит на классику нулевых. Моей личке заказик на трек. В переводе на русский я обращаюсь к тебе от Милани Си. Ясное, очень символичное название. Главное, чтобы в этот субботний вечер вам было кому обратиться не только в песне, но и в реальной жизни. Ну а пока вы обращаетесь ко мне все в личку за хорошей музыкой, я с удовольствием выполню эту заявку. Слушаем.

Красиво, красиво. И правда, я со Славой Анисиным согласна. Что-то Снежка сегодня молча сидит, слушает и ничего не заказывает. Что-то ты сама на себя не похожа, Снежка. Итак, дальше. А дальше пока еще заказик. Следующий от меня для вас будет музыкальный подарок. Зайчик.

Слава, я не смотрю вообще телевизор. Ну так, только если новости включу там. Вот, я игроманка. Я играю в интернет-игры. Очень много, прям очень много. Ну а дальше у меня заказик. От. Ну да, ясно. Ясно, сегодня просто неудержимо. Похоже, она решила окончательно превратить нашу личку в главный танцпол этой ночи. Ловите мощнейший хит от Ива Ларока. Трек в переводе на русский называется «Поднимайся». Ясный, отличный призыв для тех, кто уже уютно устроился на диване или прилег на подушечку. Поднимаемся, друзья, и начинаем двигаться в такт. Разомнемся как следует под этот крутой трек.

Ну, вон ясно затанцевала. Точно, точно, я же сказала, танцевать под этот трек. Так, слава. Хорошо, я поищу ваш заказик, а пока прозвучит композиция от меня. Александр Лесняк поет «Случайное прохожее».

Это было от меня, а сейчас у меня прозвучит заказик. Слова Нисин меняет курс нашего авиалайнера. Мою личку прилетел абсолютный хит от Владимира Преснякова, стюардесса по имени Жанна. Слава, ну наконец-то мы узнали имя твоей тайной музы. Ну а все пассажиры нашего вечернего рейса, пристегните ремни. Аннушка удачи объявляет взлет под этот крутой трек. Полетели!

По-моему, это минусовочка. Давайте я сейчас быстренько так посмотрю. Присняку, стюардесса. Сейчас, секундочку, заменим. Так. Вот это, наверное, пойдет.

Опять невезуха, что-то не везет тебе. В общем, я тогда отложу эту заказик и постараюсь найти, где оригинал, где поет. А сейчас от меня будет для вас Александр Буйнов, Зайка, пока я заготовлю вам заказики.

Я тоже тут сидя в рубке подпеваю эту песенку стюардесса по имени Жанна. Ну давайте продолжим эфирчик. У меня следующий заказик прилетел в личку. И тут такая милота на ночь глядя. Специально для котика Снежка паркует малиновую ладу от братьев Гаязовых. Ну что, котик, мы всей страной надеемся, что ты сейчас довольно урчишь, слушая радиолидер, и уже прогреваешь эту ладу малиновую, или какую уж есть. Включаем звук погромчик, котик, лови заказик, музыкальный подарок, а Снежке спасибо за порцию вечерней романтики. Слушаем.

Это был заказик у нас от Снежки для диджея Данчо Котик. Вот. Ну, а я продолжаю свой эфирчик. И пока вы строчите мне новые заказики в личку, я решила взять инициативу в свои руки и поставить музыкальный подарок от меня лично вашей диджей Аннушке удачи. Встречайте в эфире Радио Лидер суперхит нулевых песню «Кораблики» от группы «Бис». Пусть эти романтические кораблики унесут нас в волны отличного настроения.

И на самолете полетали, со стюардессой с Жанной на корабликах поплавали, и на малиновой глади покатались. Вот так. А сейчас я поставлю следующую композицию. И раз уж я сегодня делюсь с вами своим хорошим настроением, то ловите невероятно душевный трек, песню «Два крыла» от группы «Добра». Пусть эта музыка подарит вам ощущение полета, легкости и, конечно же, добра в этот вечер. Слушаем, наслаждаемся, расправляем крылья.

А Снежка заказывает убойный трек Дольче Галоши. Снежка, слушай свой заказик.

Любопытненько так. Снежка, значит, дарит малиновую ладу котику, что он на ладе там катается, наверное, со своим солнышком, а сама ходит в Дольче-галошах. Вот так вот. Так, вставайте, поставим что-нибудь еще. Тут муха залетела, возле меня круги нарезает, тоже, наверное, танцует под песню. Не могу поймать. Я хочу поставить для Славы Анисина тоже песенку про эхо. Мы эхо друг друга. Поет Татьяна Гребе.

Ну, Слава, конечно, эхо от Герман очень красивое, но и это тоже не хуже. Смотри, какая красивая композиция прозвучала. Я думала, тебе понравится мой музыкальный подарок. Ну, а сейчас звучит заказик от Славы. Он просит поставить Филиппа Киркорова «Дива».

Вот такая Виктория была от Славы Анисима. И он сегодня весь вечер хочет послушать Анну Герман с ее композицией «Эхо любви». Похоже, у Славы душа требует настоящих искренних чувств на ночь глядя. Ну что ж, ловите свое эхо любви.

Ну вот все, угодила, угодила, слава Анисину, он доволен. Послушал Анну Герман. А сейчас музыкальный подарок от меня, диджей Блокнот. Коротенькая песенка, если жизнь тебя обманет.

Это было мило, но сейчас звучит все понравившаяся многим песенка «Курочка Ряба», «Сказочная палата».

Ну да, Слава, кто-то ходит в дольче-галошах, а кто-то на лабуденах и фирменных штанах. Ну что ж, дорогие мои радиослушатели, мой эфирчик подходит уже к концу. Сегодня моя личка буквально плавилась от ваших заказов. Огромное спасибо Славе Анисину, нашей романтической, ясной, зажигательной Снежке за заказики. И вообще всем, кто ловил эту волну вместе со мной, вы сделали этот вечер просто незабываемый. Завтра у меня эфирчик в это же время. А сейчас прозвучит заказик от Славы Анисина. Будь со мной. Ну, конечно, Слава, я с тобой. Приходи завтра на мой эфирчик.

0: С нами добрая, не злая королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную, в музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Диджей Снежа.
1: Она другая королева снежная.
2: Снежка.
3: И всем добрый-добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на Радиолидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения Радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, услышите прямо сейчас на Радиолидер. Реклама на Радиолидер.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
7: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
8: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
9: Ненормативная лексика запрещена на Радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
10: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. В интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Реклама на радио «Лидер» от чат партнеров отзвучал. Уважаемые радиослушатели, радио «Лидер» радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Сергей Беляев 48, Снежаночка Чернова, город Тверь. Принимайте ваш музыкальный заказ.

светят пари с открытою душой. Пусть пустота тебя не встретит, весь мир сегодня только твой.

танцуй так, чтоб никто на свете повторить не смог. Не плачь, не жди, он скоро будет у твоих ног.

0: Диджей Данчо, диджей Алинка, прекрасное нежное солнышко, островок 123, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Эй, ну ты идешь?
2: Сейчас позвоню, пойми.
3: Алло.
2: Ты где?
3: Я вернулась к прошлому, забудь меня.

0: Ну и далее зенобомба, самогоночка.
1: Так я не поняла! Что вы тут сидите, как на собрании ЖЭКа? А ну салатики отодвинули, рюмочки приготовили! Мальчики, ухаживаем за девочками! Поехали! Гоп!

Я не стар, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь.

У секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

тебя, умолять я не буду. Не буду ходить за тобой. Но все же мне будет больно представлять тебя с другой.

0: Με κυλική.
1: Ну и далее адреналинка, Оля, потихонечку.